0: This is Dodge Radio, and you're listening to Drive Time on DodgeRadio.net.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,